в Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 7 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области продолжает действовать запрет на фото и видеосъемку беспилотных летательных аппаратов. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. По всей области введен запрет на публикацию фото и видеоматериалов, которые могут помочь при подготовке терактов или показывают их последствия. Съемку беспилотников и атак с их применением, мест падения дронов, повреждений зданий и техники, кадров с пострадавшими, а также материалы, по которым можно определить тип дрона, работу ПВО и РЭП или места их размещения. Также ограничения касаются размещения материалов о месте расположения, временной и постоянной дислокации сил и средств вооруженных сил Российской Федерации и правоохранительных органов, а также объектов военной инфраструктуры, систем связи и иных критически важных объектов, сообщается в официальном сообществе «Антитеррор Урал» в социальной сети ВКонтакте. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа информирует жителей о возможности получения следующих социально значимых услуг. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Предоставление жилого помещения по договору социального найма. Для граждан, зарегистрированных на территории города Новоуральск, муниципальную услугу предоставляет Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа. Для граждан, зарегистрированных на территории сельских населенных пунктов, входящих в состав Новоуральского городского округа. Отдел сельских населенных пунктов администрации Новоуральского городского округа в селе Тарасково. Также услугу можно получить посредством размещения заявления в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Для подачи заявления в электронном виде нужна подтвержденная запись на портале госуслуг. Получить информацию о порядке предоставления муниципальных услуг можно непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Новоуральского городского округа, на официальном сайте администрации или в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг», сообщает администрация Новоуральского городского округа. Неоднократно сотрудниками и волонтерами благотворительного фонда «Русь» проводилась акция «Корзинка добра». Это социальный проект по сбору продуктовой помощи для одиноких пенсионеров, инвалидов и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По окончанию каждой акции были сформированы продуктовые наборы, которые были отданы нуждающимся. В состав каждого набора входили продукты первой необходимости, а также средства гигиены и бытовой химии. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 9 июня ночью ожидается до плюс 16 градусов, днем до 19 градусов тепла. Переменная облачность, слабый дождь, ветер с порывами до 8 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6+.
2: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес – город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, в нашем теле достаточно железа, чтобы сделать из него 10-сантиметровый гвоздь.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Rex.

0: Реклама на N-Radio.
1: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг. От доставки до монтажа.
2: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33 7 53 33.
1: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
2: И, кстати, колибри – единственная птица, которая может летать назад.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи!
2: Театр «Кукол Сказ» приглашает зрителей в воскресенье 14 июня на спектакль «По моему велению». Начало в 11:13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
3: И, кстати, жирафы – единственные животные, которые не умеют зевать.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области продолжает действовать запрет на фото и видеосъемку беспилотных летательных аппаратов. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. По всей области введен запрет на публикацию фото и видеоматериалов, которые могут помочь при подготовке терактов или показывают их последствия. Съемку беспилотников и атак с их применением, мест падения дронов, повреждений зданий и техники, кадров с пострадавшими, а также материалы, по которым можно определить тип дрона, работу ПВО и РЭП или места их размещения. Также ограничения касаются размещения материалов о месте расположения, временной и постоянной дислокации сил и средств вооруженных сил Российской Федерации и правоохранительных органов, а также объектов военной инфраструктуры, систем связи и иных критически важных объектов, сообщается в официальном сообществе «Антитеррор Урал» в социальной сети ВКонтакте. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа информирует жителей о возможности получения следующих социально значимых услуг. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Предоставление жилого помещения по договору социального найма. Для граждан, зарегистрированных на территории города Новоуральск, муниципальную услугу предоставляет Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа. Для граждан, зарегистрированных на территории сельских населенных пунктов, входящих в состав Новоуральского городского округа. Отдел сельских населенных пунктов администрации Новоуральского городского округа в селе Тарасково. Также услугу можно получить посредством размещения заявления в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Для подачи заявления в электронном виде нужна подтвержденная запись на портале госуслуг. Получить информацию о порядке предоставления муниципальных услуг можно непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Новоуральского городского округа, на официальном сайте администрации или в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг», сообщает администрация Новоуральского городского округа. Неоднократно сотрудниками и волонтерами благотворительного фонда «Русь» проводилась акция «Корзинка добра». Это социальный проект по сбору продуктовой помощи для одиноких пенсионеров, инвалидов и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По окончанию каждой акции были сформированы продуктовые наборы, которые были отданы нуждающимся. В состав каждого набора входили продукты первой необходимости, а также средства гигиены и бытовой химии. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 9 июня ночью ожидается до плюс 16 градусов. Днем до 19 градусов тепла. Переменная облачность, слабый дождь. Ветер с порывами до 8 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии замаринованный качественный шашлык из свинины и курицы для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: И, кстати, запах человека, который только что съел банан, привлекает комаров.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio. Открываем летний сезон. Магазин аккумуляторы для всех видов транспорта предлагает аккумуляторы по очень доступным ценам. Мы предлагаем большой выбор аккумуляторов от мировых производителей для скутеров, мотоциклов, квадроциклов, катеров, яхт, лодок, детских электромобилей, а также для легковых, грузовых авто и спецтехники. Наш адрес: улица Монтажников, 14, напротив техосмотра УАД. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
1: Старым аккумулятором это не жизнь.
2: Да и не говори.
3: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
4: Остались без работы? У нас

0: работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
4: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир Квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир Квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
5: И кстати, по вкусу осы напоминают кедровые орешки, жуки – яблоки, а черви – жареный бекон.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
2: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
3: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6.

0: машиниста экскаватора, водителя погрузчика и водителей категории С. Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
1: И кстати, библиотека Гарвардского университета хранит 4 юридические книги, написанные на человеческой коже.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Новости. Новости. Новости. На N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области продолжает действовать запрет на фото и видеосъемку беспилотных летательных аппаратов. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. По всей области введен запрет на публикацию фото и видеоматериалов, которые могут помочь при подготовке терактов или показывают их последствия. Съемку беспилотников и атак с их применением, мест падения дронов, повреждений зданий и техники, кадров с пострадавшими, а также материалы, по которым можно определить тип дрона, работу ПВО и РЭП или места их размещения. Также ограничения касаются размещения материалов о месте расположения, временной и постоянной дислокации сил и средств вооруженных сил Российской Федерации и правоохранительных органов, а также объектов военной инфраструктуры, систем связи и иных критически важных объектов, сообщается в официальном сообществе «Антитеррор Урал» в социальной сети ВКонтакте. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа информирует жителей о возможности получения следующих социально значимых услуг. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Предоставление жилого помещения по договору социального найма. Для граждан, зарегистрированных на территории города Новоуральск, муниципальную услугу предоставляет Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа. Для граждан, зарегистрированных на территории сельских населенных пунктов, входящих в состав Новоуральского городского округа. Отдел сельских населенных пунктов администрации Новоуральского городского округа в селе Тарасково. Также услугу можно получить посредством размещения заявления в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Для подачи заявления в электронном виде нужна подтвержденная запись на портале госуслуг. Получить информацию о порядке предоставления муниципальных услуг можно непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Новоуральского городского округа, на официальном сайте администрации или в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг», сообщает администрация Новоуральского городского округа. Неоднократно сотрудниками и волонтерами благотворительного фонда «Русь» проводилась акция «Корзинка добра». Это социальный проект по сбору продуктовой помощи для одиноких пенсионеров, инвалидов и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По окончанию каждой акции были сформированы продуктовые наборы, которые были отданы нуждающимся. В состав каждого набора входили продукты первой необходимости, а также средства гигиены и бытовой химии. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 9 июня ночью ожидается до плюс 16 градусов, днем до 19 градусов тепла. Переменная облачность, слабый дождь, ветер с порывами до 8 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6+.
2: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: И, кстати, бабочки чувствуют вкус ногами.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
3: Остались без работы? У нас работа.

0: месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: И кстати, Александр Дюма нанимал литературного негра, романиста Огюста Маке, чтобы он помог именитому автору написать «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо».
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Театр «Кукол Сказ» приглашает зрителей в воскресенье 14 июня на спектакль «По моему велению». Начало в 11 и 13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
3: И, кстати, Александр Дюма нанимал литературного негра, романиста Огюста Маке, чтобы он помог именитому автору написать «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо».
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Радио.
1: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
2: Внимание, профессионалы и автолюбители! Магазин «Аккумуляторы» предлагает широкую линейку автоаксессуаров. Авточехлы модельные и универсальные. Накидки на сиденья, передний ряд и на весь салон. Коврики салона и багажника. Кожаные оплетки руля. Щетки и стеклоочистителя японского производителя для всех автомобилей. Наш адрес. Монтажников 14. Напротив техосмотра УАД. Магазин «Аккумуляторы». Для всех видов транспорта. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
3: И, кстати, язык хамелеона длиннее его тела.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
3: Остались без работы? У нас работа.

0: 8044-44-44.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. Отмангальная.

0: И кстати, кошка за свою жизнь может иметь более 100 котят.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
1: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
0: А качели? Чтобы качаться?
1: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
0: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
1: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
0: А замки есть? А то у меня теща.
1: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
2: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
3: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир Квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир Квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
4: И кстати, Билл Гейтс в минуту зарабатывает $6,659.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.
6: Let's go!

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8 922 296 92 99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6+.
2: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8 922 021 01 32. С 25 апреля работаем с 8 до 18:00 без перерыва и выходных.

0: И, кстати, страстный поцелуй вызывает в мозгу те же химические реакции, что прыжки с парашютом и стрельба из пистолета.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: И, кстати, первая рукописная Библия с момента изобретения печатного станка была написана за 12 лет и стоит сейчас 8 миллионов долларов.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Театр «Кукол Сказ» приглашает зрителей в воскресенье 14 июня на спектакль «По моему велению». Начало в 11 и 13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
2: И, кстати, южноамериканские индейцы для получения резиновой обуви просто обмакивали ноги в свежий сок гивеи, растение, из которого получают каучук. Застывая, сок

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Радио.
1: Запах костра, аромат мяса, нежные и сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победа 2, дробь 2.
2: Остались без работы? У нас

0: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
1: И, кстати, страстный поцелуй вызывает в мозгу те же химические реакции, что прыжки с парашютом и стрельба из пистолета.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
3: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
4: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
5: Внимание, профессионалы и автолюбители! Магазин «Аккумуляторы» предлагает широкую линейку автоаксессуаров. Авточехлы модельные и универсальные. Накидки на сиденья, передний ряд и на весь салон. Коврики салона и багажника. Кожаные плетки руля. Щетки и стеклоочистителя японского производителя для всех автомобилей. Наш адрес. Монтажников 14. Напротив техосмотра УАД. Магазин «Аккумуляторы». Для всех видов транспорта. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
6: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
7: И, кстати, мозг Эйнштейна был украден после его смерти.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск, Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 000 рублей. Обращаться по телефону 8 991 80

Сервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.

0: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
1: И, кстати, весна движется со скоростью примерно 50 км в сутки. Это определено по наблюдениям за соцветием отдельных растений.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio

0: Новоуральске 13 часов. Новости на М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области продолжает действовать запрет на фото и видеосъемку беспилотных летательных аппаратов. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. По всей области введен запрет на публикацию фото и видеоматериалов, которые могут помочь при подготовке терактов или показывают их последствия. Съемку беспилотников и атак с их применением, мест падения дронов, повреждений зданий и техники, кадров с пострадавшими, а также материалы, по которым можно определить тип дрона, работу ПВО и РЭП или места их размещения. Также ограничения касаются размещения материалов о месте расположения, временной и постоянной дислокации сил и средств вооруженных сил Российской Федерации и правоохранительных органов, а также объектов военной инфраструктуры, систем связи и иных критически важных объектов, сообщается в официальном сообществе «Антитеррор Урал» в социальной сети ВКонтакте. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа информирует жителей о возможности получения следующих социально значимых услуг. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Предоставление жилого помещения по договору социального найма. Для граждан, зарегистрированных на территории города Новоуральск, муниципальную услугу предоставляет Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа. Для граждан, зарегистрированных на территории сельских населенных пунктов, входящих в состав Новоуральского городского округа. Отдел сельских населенных пунктов администрации Новоуральского городского округа в селе Тарасково. Также услугу можно получить посредством размещения заявления в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Для подачи заявления в электронном виде нужна подтвержденная запись на портале госуслуг. Получить информацию о порядке предоставления муниципальных услуг можно непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Новоуральского городского округа, на официальном сайте администрации или в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг», сообщает администрация Новоуральского городского округа. Неоднократно сотрудниками и волонтерами благотворительного фонда «Русь» проводилась акция «Корзинка добра». Это социальный проект по сбору продуктовой помощи для одиноких пенсионеров, инвалидов и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По окончанию каждой акции были сформированы продуктовые наборы, которые были отданы нуждающимся. В состав каждого набора входили продукты первой необходимости, а также средства гигиены и бытовой химии. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 9 июня ночью ожидается до плюс 16 градусов. Днем до 19 градусов тепла. Переменная облачность, слабый дождь. Ветер с порывами до 8 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг. От доставки до монтажа.
2: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
3: Открываем летний сезон. Магазин «Аккумуляторы для всех видов транспорта» предлагает аккумуляторы по очень доступным ценам. Мы предлагаем большой выбор аккумуляторов от мировых производителей для скутеров, мотоциклов, квадроциклов, катеров, яхт, лодок, детских электромобилей, а также для легковых, грузовых авто и спецтехники. Наш адрес: улица Монтажников, 14, напротив техосмотра УАД. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
4: Старым аккумулятором это не жизнь.
5: Да и не говори.
6: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
7: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
8: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир Квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир Квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
9: И, кстати, приблизительная емкость нашей памяти составляет от 3 до 1000 терабайт. Емкость всего национального британского архива – 70 терабайт.
10: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: know you're one of my kind.
1: Радио для тех, кто любит настоящую музыку.

0: Реклама на N-Радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств, лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми, мастер-классы для детей и взрослых, выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебель» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
4: Театр «Кукол-сказ» приглашает зрителей в воскресенье 14 июня на спектакль «По моему велению». Начало в 11 и 13 часов. Билеты в кассе на сайте театра.

0: И, кстати, лимоны содержат больше сахара, чем клубника.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении. Никакой ржавчины и коррозии. В Стальграде, пожалуй, самые низкие цены в городе. Приезжайте и убедитесь сами. Компания «Стальград». Шевченко 2, строение 2. Ваш надежный партнер в строительстве. Подробную информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
2: И кстати, гепард может бежать со скоростью до 130 км в час.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 14 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области продолжает действовать запрет на фото и видеосъемку беспилотных летательных аппаратов. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. По всей области введен запрет на публикацию фото и видеоматериалов, которые могут помочь при подготовке терактов или показывают их последствия. Съемку беспилотников и атак с их применением, мест падения дронов, повреждений зданий и техники, кадров с пострадавшими, а также материалы, по которым можно определить тип дрона, работу ПВО и РЭП или места их размещения. Также ограничения касаются размещения материалов о месте расположения, временной и постоянной дислокации сил и средств вооруженных сил Российской Федерации и правоохранительных органов, а также объектов военной инфраструктуры, систем связи и иных критически важных объектов. Сообщается в официальном сообществе «Антитеррор Урал» в социальной сети ВКонтакте. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа информирует жителей о возможности получения следующих социально значимых услуг. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Предоставление жилого помещения по договору социального найма. Для граждан, зарегистрированных на территории города Новоуральск, муниципальную услугу предоставляет Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа. Для граждан, зарегистрированных на территории сельских населенных пунктов, входящих в состав Новоуральского городского округа. Отдел сельских населенных пунктов администрации Новоуральского городского округа в селе Тарасково. Также услугу можно получить посредством размещения заявления в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Для подачи заявления в электронном виде нужна подтвержденная запись на портале госуслуг. Получить информацию о порядке предоставления муниципальных услуг можно непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Новоуральского городского округа, на официальном сайте администрации или в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг», сообщает администрация Новоуральского городского округа. Неоднократно сотрудниками и волонтерами благотворительного фонда «Русь» проводилась акция «Корзинка добра». Это социальный проект по сбору продуктовой помощи для одиноких пенсионеров, инвалидов и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По окончанию каждой акции были сформированы продуктовые наборы, которые были отданы нуждающимся. В состав каждого набора входили продукты первой необходимости, а также средства гигиены и бытовой химии. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 9 июня ночью ожидается до плюс 16 градусов, днем до 19 градусов тепла. Переменная облачность, слабый дождь, ветер с порывами до 8 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6+.
2: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
3: И кстати, счастье заразно.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio. Внимание, профессионалы и автолюбители! Магазин «Аккумуляторы» предлагает широкую линейку автоаксессуаров. Авточехлы модельные и универсальные. Накидки на сиденья, передний ряд и на весь салон. Коврики салона и багажника. Кожаные оплетки руля. Щетки стеклоочистителя японского производителя для всех автомобилей. Наш адрес. Монтажников 14. Напротив техосмотра УАД. Магазин «Аккумуляторы». Для всех видов транспорта. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
1: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Остались без работы?

0: работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: И, кстати, для того, чтобы сделать один шаг, наше тело задействует около 200 мышц. А таких шагов ежедневно мы совершаем около 10 тысяч.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы

0: Реклама на N-Radio.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
6: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский» – диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.

0: И кстати, дождь содержит витамин В12.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6+.
2: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес – город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи!

0: И кстати, продолжительность жизни стрекозы 24 часа.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В Стальграде, пожалуй, самые низкие цены в городе. Приезжайте и убедитесь сами. Компания «Стальград». Шевченко 2, строение 2, ваш надежный партнер в строительстве. Подробную информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
2: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
4: Театр «Кукол Сказ» приглашает зрителей в воскресенье 14 июня на спектакль «По моему велению». Начало в 11 и 13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
5: И, кстати, свет от солнца до земли проходит примерно за 8 минут.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio. Открываем летний сезон. Магазин «Аккумуляторы для всех видов транспорта» предлагает аккумуляторы по очень доступным ценам. Мы предлагаем большой выбор аккумуляторов от мировых производителей для скутеров, мотоциклов, квадроциклов, катеров, яхт, лодок, детских электромобилей, а также для легковых, грузовых авто и спецтехники. Наш адрес: улица Монтажников, 14, напротив техосмотра УАД. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
1: Старым аккумулятором это не жизнь.
2: Да и не говори.
3: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом.

0: И, кстати, длина самого большого бассейна – 1 километр.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине «Уралкомплект» шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в «Уралкомплекте» все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине «Уралкомплект» есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир Квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир Квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
6: И, кстати, самым популярным писателем всех времен и народов является Агата Кристи. Ее детективы печатаются на 44 языках мира.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
3: Остались без работы? У нас

0: дня работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил 1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей? Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
2: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
3: И, кстати, у козы зрачок квадратный. А у некоторых копытных он похож на сердце.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Театральный поезд прибудет в Екатеринбург 18 июня. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Масштабный всероссийский проект «Театральный поезд» прибудет в Екатеринбург в 9 утра. В течение двух дней жители и гости уральской столицы смогут посетить спектакли театров из Челябинска, Кургана и Шадринска, театрализованное шествие, выставку и образовательные мероприятия. После прибытия поезда по центральным улицам города пройдет театрализованное шествие с участием оркестра и артистов театров Екатеринбурга и Свердловской области. После завершения программы Екатеринбург передаст арт-символ театрального поезда следующему городу маршрута. Вместе с поездом в дальнейший путь отправятся и свердловские театры. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Сотрудники Новоуральской медсанчасти разработали памятку действий при укусе клеща. Для безопасного снятия клеща взрослые могут обратиться в травматологический пункт или приемное отделение в хирургическом корпусе по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/28, или в фельдшерско-акушерский пункт в селе Тарасково, улица Ленина, 37. С ребенком можно обратиться в инфекционное отделение на круглосуточный пост по приему больных по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/36, бокс номер 122. Клещей, снятых с человека, помещают в герметичную закрывающуюся баночку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и самостоятельно доставляют в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии по адресу улица Герцена, 6А, бактериологическая лаборатория, левое крыльцо, для проведения комплексного исследования на 4 инфекции. Сообщается в официальном телеграм-канале ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России. В этом году оформить налоговый вычет за сдачу нормативов комплекса ГТО стало еще проще. Для этого нужно сдать нормативы комплекса, получить или подтвердить знак отличия и пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. Получить вычет можно двумя способами. Через работодателя в течение года, подав заявление и подтверждающие документы. Или через налоговую инспекцию по итогам календарного года, подав декларацию. За 5 лет благотворительный фонд «Русь» под руководством Аркадия Дмитриевича Елизарова реализовал несколько социально значимых проектов. Один из них – проект «Здоровое долголетие». Это ряд встреч по созданию условий для социальной реабилитации пожилых людей, организации их досуга, расширению круга общения, продлению активного долголетия и повышению знаний по формированию правильного образа жизни. Одна из главных задач проекта – преодоление социального одиночества пожилых людей. По информации Уральского гидромедцентра, в Новоуральске 10 июня ночью ожидается до плюс 17 градусов, днем до 19 градусов тепла, переменная облачность, слабый дождь, ветер с порывами до 8 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
3: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
4: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
5: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй,

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
2: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
3: И, кстати, проход через дверной проем ухудшает память.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Ray.

0: Реклама на N-Radio.
1: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на

0: И кстати, в среднем дети смеются около 400 раз в день. Взрослые смеются около 15 раз в день.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio. Внимание, профессионалы и автолюбители! Магазин «Аккумуляторы» предлагает широкую линейку автоаксессуаров. Авточехлы модельные и универсальные. Накидки на сиденья, передний ряд и на весь салон. Коврики салона и багажника. Кожаные оплетки руля. Щетки стеклоочистителя японского производителя для всех автомобилей. Наш адрес. Монтажников 14. Напротив техосмотра УАД. Магазин «Аккумуляторы». Для всех видов транспорта. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Остались без работы? У нас работа.

0: профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир Квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир Квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
4: И кстати, с 1991 года в Европе морковь считается фруктом, а не овощем.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 18 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Театральный поезд прибудет в Екатеринбург 18 июня. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Масштабный всероссийский проект «Театральный поезд» прибудет в Екатеринбург в 9 утра. В течение двух дней жители и гости уральской столицы смогут посетить спектакли театров из Челябинска, Кургана и Шадринска, театрализованное шествие, выставку и образовательные мероприятия. После прибытия поезда по центральным улицам города пройдет театрализованное шествие с участием оркестра и артистов театров Екатеринбурга и Свердловской области. После завершения программы Екатеринбург передаст арт-символ театрального поезда следующему городу маршрута. Вместе с поездом в дальнейший путь отправятся и свердловские театры. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Сотрудники Новоуральской медсанчасти разработали памятку действий при укусе клеща. Для безопасного снятия клеща взрослые могут обратиться в травматологический пункт или приемное отделение в хирургическом корпусе по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/28, или в фельдшерско-акушерский пункт в селе Тарасково, улица Ленина, 37. С ребенком можно обратиться в инфекционное отделение на круглосуточный пост по приему больных по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/36, бокс номер 122. Клещей, снятых с человека, помещают в герметичную закрывающуюся баночку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и самостоятельно доставляют в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии по адресу улица Герцена, 6А, бактериологическая лаборатория, левое крыльцо, для проведения комплексного исследования на 4 инфекции. Сообщается в официальном телеграм-канале ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России. В этом году оформить налоговый вычет за сдачу нормативов комплекса ГТО стало еще проще. Для этого нужно сдать нормативы комплекса, получить или подтвердить знак отличия и пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. Получить вычет можно двумя способами. Через работодателя в течение года, подав заявление и подтверждающие документы. Или через налоговую инспекцию по итогам календарного года, подав декларацию. За 5 лет благотворительный фонд «Русь» под руководством Аркадия Дмитриевича Елизарова реализовал несколько социально значимых проектов. Один из них – проект «Здоровое долголетие». Это ряд встреч по созданию условий для социальной реабилитации пожилых людей, организации их досуга, расширению круга общения, продлению активного долголетия и повышению знаний по формированию правильного образа жизни. Одна из главных задач проекта – преодоление социального одиночества пожилых людей. По информации Уральского гидромедцентра, в Новоуральске 10 июня ночью ожидается до плюс 17 градусов, днем до 19 градусов тепла, переменная облачность, слабый дождь, ветер с порывами до 8 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио – бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
2: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
3: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
4: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8 922 296 92 99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом.

0: И кстати, мозг Эйнштейна был украден после его смерти.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33 7 53 33.
1: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский». На Советской, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
5: И, кстати, 2/3 жителей нашей планеты никогда в жизни не видели настоящего снега.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпок, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
3: Остались без работы?

0: время работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей? Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
2: И кстати, чтобы покрыть обоями Великую Китайскую стену, потребуется порядка 15 840 тысяч рулонов обоев.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: в Новоуральске 19 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Театральный поезд прибудет в Екатеринбург 18 июня. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Масштабный всероссийский проект «Театральный поезд» прибудет в Екатеринбург в 9 утра. В течение двух дней жители и гости уральской столицы смогут посетить спектакли театров из Челябинска, Кургана и Шадринска, театрализованное шествие, выставку и образовательные мероприятия. После прибытия поезда по центральным улицам города пройдет театрализованное шествие с участием оркестра и артистов театров Екатеринбурга и Свердловской области. После завершения программы Екатеринбург передаст арт-символ театрального поезда следующему городу маршрута. Вместе с поездом в дальнейший путь отправятся и свердловские театры. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Сотрудники Новоуральской медсанчасти разработали памятку действий при укусе клеща. Для безопасного снятия клеща взрослые могут обратиться в травматологический пункт или приемное отделение в хирургическом корпусе по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/28, или в фельдшерско-акушерский пункт в селе Тарасково, улица Ленина, 37. С ребенком можно обратиться в инфекционное отделение на круглосуточный пост по приему больных по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/36, бокс номер 122. Клещей, снятых с человека, помещают в герметичную закрывающуюся баночку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и самостоятельно доставляют в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии по адресу улица Герцена, 6А, бактериологическая лаборатория, левое крыльцо, для проведения комплексного исследования на 4 инфекции. Сообщается в официальном телеграм-канале ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России. В этом году оформить налоговый вычет за сдачу нормативов комплекса ГТО стало еще проще. Для этого нужно сдать нормативы комплекса, получить или подтвердить знак отличия и пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. Получить вычет можно двумя способами. Через работодателя в течение года, подав заявление и подтверждающие документы. Или через налоговую инспекцию по итогам календарного года, подав декларацию. За 5 лет благотворительный фонд «Русь» под руководством Аркадия Дмитриевича Елизарова реализовал несколько социально значимых проектов. Один из них – проект «Здоровое долголетие». Это ряд встреч по созданию условий для социальной реабилитации пожилых людей, организации их досуга, расширению круга общения, продлению активного долголетия и повышению знаний по формированию правильного образа жизни. Одна из главных задач проекта – преодоление социального одиночества пожилых людей. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 10 июня ночью ожидается до плюс 17 градусов, днем до 19 градусов тепла, переменная облачность, слабый дождь, ветер с порывами до 8 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6+.
2: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: И, кстати, самым популярным писателем всех времен и народов является Агата Кристи. Ее детективы печатаются на 44 языках мира.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33 7 53 33.
1: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
5: И, кстати, лиз-то-мания – потребность слушать музыку все время.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
2: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
3: Театр «Кукол Сказ» приглашает зрителей в воскресенье 14 июня на спектакль «По моему велению». Начало в 11 и 13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
4: И кстати, из одного только дерева можно изготовить более 160 тысяч карандашей.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

по-уральски 21 час. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Н. Радио для тех, кто любит настоящую музыку.
1: Son tantas las cosas que dices.